Мы тели джуары ди отсев ди тинхахор джагао джача чинялохону ди цамая кацилайи.